сердце холода, ржавеющие печали. Лопнет лето зеленая кожа, сверкнет глубиною цветочная рана. Станет смерть еще на один лепесток моложе.